тротуарам текут реки, не оставляя никаких следов от пройденных шагов. И все становится важно. Уже не видно границы между небом и землей. Все слилось в единый поток. Это приносит облегчение и свободу.